понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Этот мир сгорает дотла. Люди, остановитесь, еще пока не поздно. Всех нас уничтожит война. А после

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

смеялся над славою бренной, но хотел бы

упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки, но прост приговор

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Так вот теперь сиди.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр требует ответов о случаях смерти в местах заключения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр юстиции Эдвардс Милтенс поручил управлению мест заключения до 10 июня представить подробный отчет о случае смерти несовершеннолетнего заключенного в больнице Олынской тюрьмы, а также об общей ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах заключения. Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, резолюция была издана после опубликованной в СМИ информации о происшествии в больнице Олынской тюрьмы и статистики смертных случаев в местах заключения. В прошлом году в местах заключения ушли из жизни 32 человека. Смилтенс подчеркивает, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из таких случаев делают выводы. Министр юстиции обращает внимание на то, что государство не должно отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей. Смилтенс потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также обобщить данные о случаях смерти, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые 5 месяцев 2026 года, включая самоубийство. Одновременно управление мест заключения должно представить отчет о реализованных мерах в области охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора. Министр юстиции отмечает, что особое внимание следует уделить охране психического здоровья несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Служба новостей латвийского телевидения сообщала, что незадолго до Рождества в больнице Олынской тюрьмы умер 17-летний юноша. В тюрьме он находился за употребление наркотических веществ и кражи. Родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения и отбывания наказания в тюрьме юноша попал в детское воспитательное учреждение Эзермала. Молодого человека неоднократно переводили в больницу Олынской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и причинения себе вреда. Руководитель структурного подразделения Рижского центра социального ухода Эзермала Агне Либаре рассказала, что он совершал уже несколько попыток нанесения себе вреда, о которых было известно управлению мест заключения. Управление мест заключения отказалось комментировать случай, ссылаясь на просьбу семьи о конфиденциальности и деликатный характер темы, и указала, что начатый уголовный процесс был прекращен в феврале за отсутствием состава преступления. Мать юноши это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что не получила ясных ответов о смерти сына. Это единственный случай за последние 5 лет, когда в заключении умер несовершеннолетний.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый, температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом. За окном чирикают непуганные птицы. А вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
0: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
4: Что-то все выходные думал, как я это сделаю. Знаешь, сделаю, как, наверное, обычно. Привет всем тем, кто решил рабочую неделю начинать вместе с нами.
5: Доброе утро, это «Шизгара». Приготовьтесь, начинаем.
4: 7 часов 4.

0: два с половиной часа назад в стране расцвело окончательно и бесповоротно. А вот и время для того, чтобы проявить себя вновь в понедельник с утра пораньше. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Доброе утро.
0: Это Шизгара. Ваше любимое времяпровождение с утра пораньше. Что у нас в июне грозит нам? Три дня и чемпионат мира по футболу стартует. Отметьте, пожалуйста, для себя. Четко информировать будем, кто, зачем и почему.
1: На этой неделе, подожди.
0: Ну, все, да? Все, конечно, все. Да.
1: Приехали. Еще ряд звучали, значит, у нас хоккейные сирены в ушах. А тут уже футбол.
0: Время подумать о спорте. Кстати, в 9.25 помните, что у нас выпуск спортивного характера. До лигу остается всего лишь 16 дней. Ну и, наверное, все остальное, все эти отчеты станут актуальными уже после того, как мы соберемся, после того, как найдем тот самый цветочек папоротника.
1: Нет смысла говорить, что лето наступило уже окончательно и бесповоротно, поэтому и самая минимальная температура в этот день, зафиксированная в Риге, была тоже вполне себе нормальная. Плюс 4,7 – это самая низкая температура за всю историю наблюдений, 1969 год. Что касается самой высокой, то здесь первенство разделили 1959 год,
0: раз,
1: 2011
0: два.
1: Год, там было 29,2. Ну и наш любимый 19-й подобрался совсем вплотную.
0: Это то самое предложение, когда говорит, третьим будешь, и вот сразу три года решили, ну, проявить себя как такие хлебосольные, теплостойкие, я бы даже сказал. А теперь посмотрим, вот опять троица получается. Три астролога заслуженных, собранная информация, обработанная, получите.
1: 23-й лунный день сегодня, он хорош для окончания любого дела, любого предприятия, которое будет, если вы его закончите, обратите внимание, будет не только результативным, но и принесет с собой почет и славу. Стало быть, благосостояние и уважение. Но еще, однако, новые дела какие-то начинать нельзя. Они будут, скорее всего, ну, бестолковы. Имеется в виду бизнес-проект. Поэтому можно планировать, но не начинать. И еще в этот день в человеке легко высвобождается инстинкт захвата. Неуемный аппетит, говорит Павел Глоба, склонность к бреду, дракам и авантюрам. Поэтому, в общем-то, надо, ну, как бы, беречь вот эти вот эмоции и стараться быть сдержанным.
0: А бред и бред. Две разные вещи, опять-таки. Видишь, кто-то хлебушком сразу захотел побаловаться, а кто-то все-таки фантазию включил. Ладно, что там дальше?
1: Да, ну, дальше в центре всех забот должен быть позвоночник.
0: Вот как всегда быть. Сначала начинается. С чего начинается все? С позвоночника.
1: Да.
0: Ну, а все начинается еще с того, что кто-то подарил кому-то запретный, нет, не плод, а какой-то красивый букет. Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Где же ваш идеальный букет? Он ждет вам там, на Красно 91, где и находится flowershop.lv.
1: Это огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам, напрямую от лучших мировых производителей, свежие цветы прямо от садовника, а также, между прочим, готовые букеты. То есть там есть специалист, с которым вы вместе можете собрать букеты.
0: Не один, там целая команда.
1: Да, найдется специалист прямо для вас индивидуальный, который, во-первых, вам покажет готовые букеты, а потом может вместе с вами собрать букет уж какой-нибудь по вашим пожеланиям.
0: Там удобный подъезд, там бесплатная парковка. Да все знают, где находится самая большая цветочная база в Риге. Конечно, на Красно 91. Ну и доставка, помним, по Риге, Рижскому району и, конечно, Юрмале.
1: Красно 91. Хотите больше информации об ассортименте и возможностях? Заходите на flowershop.lv, ну или звоните по телефону 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: Не прошло и не прошел старт сегодняшнего утра, а мы уже предлагаем подумать о праздниках. Ну, с другой стороны, это же традиция такая.
1: Конечно, но на самом деле человек, когда с утра просыпается, там, одевается, отправляется, ему надо знать, что днем, помимо забот, помимо каких-то вещей сложных, к которым надо готовиться, там, переживать, есть что-то...
0: Помаячьте мне!
1: Расслабить.
0: Да, в конце концов. Или так, кто в доме хозяин? Она, а ты чего спросил? Поздравить, говорит, тебя хочу. Сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина. Поздравляем, если вы один в доме живете, вообще спорить не с кем. Вот ты хозяин или хозяйка всего того, что вокруг.
1: Ну и... Вообще, конечно, здесь более какие-то конкретные обязанности всплывают сразу, потому что вот та дама, а это дама, которая придумала праздновать этот праздник, Габриэла Дельгадо, она была сотрудницей Национального института женщин в Мексике, ну и заявила, что... огромное количество людей ежедневно занимается домашним трудом, а их недостаточно ценят.
0: Вот, а ведь среднестатистическая семья, ну, допустим, 3-4 человека, за год перемывается, внимание, 3 тонны посуды. Я понимаю, сейчас скажут, да у нас там у 90% там машинка все это стирает.

0: на самом деле эту посуду же надо дотащить до машины.
1: Абсолютно.
0: Расставить, это времени занимает много.
1: И потом расставить туда, где она должна стоять. Ведь сколько раз там, да вроде хотел проявить себя, говорит, а зачем ты туда поставил? Ну и потом, смотрите, стирка, глажка одежды, белье, это же примерно 200 часов.
0: Да, а мытье полов. Это если не подключать роботов, а если делать по старинке вручную, там, да, это занимает около 4 суток. Ну, то есть, там...
1: Это мытье. Робота ты к мытью-то не подключишь. Робот тебе сам без себя берет, подметет, скажем так. А вот мыть-то все равно приходит.
0: Я просто отстал, может быть. Я подумал, так, может быть, уже есть моющие там какие-нибудь подороже, такие ползают и убирают.
1: По коврам-то, да, чтобы прошелся там, там все это, да?
0: Да, по коврам, вот здесь по мы коврам... начинаем, значит, это проявляется какие-то зачатки домохозяев с тобой.
1: А мне
0: нравится... ковры можно там убрать, смотать. Там,
1: Лех, мне нравится, что ты прямо этот вот мытье полов ты сразу в сутки перевел. Ну, а что там это мелочи-то? Правильно?
0: Ну, да, ну, часами... потому что получается почти 100 часов. Ну, да. Чуть меньше, чем 100 часов, да. Это, если я считал, по 2 часа в неделю всего лишь. Есть люди, которые моют почаще и побольше. Значит, ну и на стояние у плиты уходит 120 часов примерно. Это, опять же, если, ну, как бы 30 минут в день. То есть это по-быстрому. Если
1: это мы еще и гостей, и шашлык, башлык, и это дело это вообще не считали. Но самое интересное, наверное, вот из-за второй этой позиции к инициативе Габриэлы со временем присоединились и мужчины. Сегодня они уходят в декретный отпуск, если женщина не хочет прерывать карьеру, занимается бытом, ну, если так получается, ему это проще, и воспитанием детей.
0: Ну, вообще, как бы, если женщина больше зарабатывает, то она ходит на работу и работает. И, в общем, это вполне себе рационально, без ущерба для эго. Мужчина моет посуду, пол стирает и сидит тогда на декретном отпуске.
1: Половой вопрос решается так. Ну, у шведов, кстати, 46% граждан, ушедших в декрет, составляли именно мужики.
0: Да. Значит, чтобы не домохозяйкой и домохозяином единым сегодня, чтобы не думать так много о ваших бытовых и каких-то повседневных обязанностях, давайте вспомним, что сегодня Всемирный день океанов. И вот здесь фантазия, там, все, что хотите, потому что океан – это прежде всего свежий ветер, свобода и романтика.
1: Но тут не до романтики речь. Дело в том, что люди, которые заикнулись насчет вот этого такого глобального праздника, их же как бы содержание еще и волнует. То есть 40% ресурсов мировых океанов, не, вообще мировых океанов, считаются сильно пострадавшими в результате деятельности человека. В том числе от загрязнения, это мы виноваты, истощения рыбных запасов. Сейчас кто-то скажет, там это еще и там касатки помогли или еще кто-то. Но оказывается, потеря прибрежных мест обитания у привычных морских существ, кстати, не только рыб, но и млекопитающих, это, ну, скажем, условная заслуга человека.
0: На самом деле, это такая хрупкая история. Вот нам кажется, что это мощь, там, глубины какие-то. Они населены какими-то непонятными существами в бешеном количестве, продуцируют там кислород, его же потребляют. И вообще, если бы я был инопланетянином, я бы, конечно, связывался с осьминогами или со стаями этих...
1: Удобнее, предсказуемый.
0: Да.
1: Слушай, а я знаешь, о чем подумал, чтобы подвести логику между первым и вторым поводом? Ну вот человек дома-то ведет себя по-хозяйски, то есть он, ну, не гадит, скажем там, ты же дома у себя. И так как, знаешь, это общая фраза «Земля наш общий дом», что-то некоторым мешает вот чувствовать себя хозяином на 100%. То есть схватить как хозяин этот человек может, а вот...
0: Да. А еще удивительно то, что сегодня, наверное, надо отмечать это в День океанов, то, что мы об океанах на самом деле знаем так мало, потому что в отличие даже от...
1: В отличие от осьминога.
0: В отличие от высот, куда... Высоты бороздят там самолеты, аэростаты.
1: Альпинисты лезут корабли, в конце концов.
0: Альпинисты куда-то карабкаются, да. А туда, вглубь океана, ну, как бы, кто? Кусто.
1: Кто-кто?
0: Спилберг.
1: Кусто.
0: Еще несколько человек там погружались куда-то, да. И их настолько меньше, чем космонавтов. Я уже не говорю про летчиков и тех, кто летал выше 10 тысяч. Так что, в общем, океан – это наше будущее.
1: Ладно, с верой в то, что будущее будет страдать все меньше и меньше, идем дальше по эфиру.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Краста 91. Огромный выбор цветов по мелко-оптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Краста 91. Мы ждем вас.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Баранцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
2: Привет, друзья! Вы слушаете «Шизгару», правильно делаете. Знаем, что у каждого из вас конкретные задачи запланированы на этот понедельник, на 8 июня. А мы сейчас расскажем о тех, кто когда-то, может быть, даже и не планировал сделать что-то такое, чтобы потом весь мир вспоминал не то, что десятки лет, столетия потом народ вспоминает о каких-то событиях.
3: 8 июня 793 года, нападение на монастырь святого Кудберта на острове Линдисфарн, это северо-восточное побережье Англии. Те, кто смотрел сериал «Викинги», отлично знают эту дату, там в сериале это точно. Кстати, рекомендую сериал, несмотря на всю кровищу, там он очень хорошо соответствует
2: чему?
3: Реальным историческим событиям. Там есть какие-то
2: нюансы.
3: Нюансы, типа 50 лет там они заживали где-то, но а так все нормально. Собственно говоря, с 8 июня 793 года начинает свой отчет так называемая эпоха викингов.
2: То есть все, что было до этого, это репетиция была у тех ребят, которые потом будут делать самолеты, мобильные телефоны и прочие вещи, на которые нужно еще человеческий интеллект затрачивать. А до этого люди, которые жили на скале, и биатлон развивать, в том числе и женские, это про норвежцев конкретно уже, хотя и шведы тоже молодцы.
3: Да, но там, видишь, эпоха викингов, она как началась, так и закончилась. Люди просто стали представителями скандинавских стран.
2: Слушай, вот после этого, когда говорят, вот почему Латвия с Норвегией, хоккей, там, викинги, фигли делать.
3: Да нет, они уже не викинги, они уже просто норвежцы. А вот тогда, когда они вот это вот бесчинство устраивали, они были викинги. Значит, в 1637 году в Лейдене вышел философский труд Рене Декарта «Рассуждение о методе», в котором им было произнесено «Je pense, donc je suis». Я думаю, так. Ну, а в последующих сочинениях эта же мысль была уже на латыни, понятная нам «Cogito ergo sum».
2: Это понятно всем?
3: Да, я мыслю, значит, я есть.
2: Это про тех норвежцев, которые потом из викингов переквалифицировались и сказали, я мыслю, значит, я мыслю. Слушайте, ну смотрите, не только в Лейдене люди занимались умственными какими-то изысканиями. На заседаниях Королевского общества английский оптик Джон Долан сообщает о создании ахроматических объективов, ради бога, для зрительных труб. То есть до этого момента вот так вот подзыривать за кем-то там на расстоянии было весьма-весьма сложно. Но тут 1758 год. Приходит Джонни, и все так: «О-е! Да-да-да-да! Смотри, какая у меня труба!»
3: А я вот знаю, почему сегодня именно сегодня празднуется этот день мороженого на свежем воздухе.
2: Да, почему?
3: Дело в том, что 8 июня 1786 года в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое, которое рекламировалось. До этого его можно было есть там где-то, знаешь, в ресторанах, какие-то там частные кулинарии, шеф-повара, которые работали у кого-то там на усадьбе, могли его готовить. А здесь просто в продажу. Можно было купить его как килограмм помидоров, как кусок мяса.
2: Как кусок кусища. Сейчас я опять вспомню ту самую уважаемую жительницу Мексики Габриэлу Дельгадо, которая придумала именно 8 июня отмечать Всемирный день домохозяйки в первую очередь. 1824 год специально для них, для домохозяюшек всемирных, была запатентована одна из ранних стиральных машин.
3: К этому мы еще вернемся.
2: Хорошо.
3: Там хорошая история про эти стиральные машины, но чуть попозже. А в 1829 году, между прочим, открылся первый муниципальный бассейн в окрестностях Лондона. Это что значит? Это значит, что вот люди могли теперь не ждать, когда лед сойдет с Темзы и окрестных рек.
2: Я про другое. Ты понимаешь, это ответ Всемирному дню океанов. Люди, которые вот там, в окрестностях Лондона, вот...
3: Взял, занырнул, проплыл.
2: У меня свой океан. Какой?
3: За деньги, конечно.
2: Ну а что делать?
3: Ну там в океане можно бесплатно, понимаешь? А здесь все уже. Вот это получается, что фитнес начал свое шествие по планете в 1824 году.
2: Я, прости, остаюсь на этих рельсах поддержки домохозяек. Милые вы наши, смотрите, какая еще удивительная вещь была запатентована в этот день, в 1869 году, без которой не обходится ни один труд той самой домохозяйки или домохозяина. В Чикаго запатентовали модель подметальной машины. То есть это один из ранних пылесосов, по
3: сути. Да, и к этому мы еще тоже вернемся, потому что раз уж сегодня день домохозяйки и домохозяина, то и изобретение у нас тоже должно быть на эту тему.
2: На все деньги, как говорится.
3: В 1896 году, то есть получается 130 лет назад, в Риге открыт понтонный мост через Даугаву. На этом месте сейчас Вантовый мост. Но есть те, кто понтонный мост еще помнит.
2: Да, например, я.
3: Вот.
2: Да, я помню, какой он был, каким ты был. Где-то, кстати, вот недалеко в некоторых заводях таких остатки вот этого понтонного моста можно... Некоторые продвинутые люди сразу поняли, что это стоит, потом оно есть. Кстати, опять-таки, про наш город. Из ворот русско-балтийского вагонного завода вышел первый автомобиль марки S2430. Произошло это завод «Русобалт» назывался тогда, в 1909 году в этот день.
3: А индекс, кстати, означает лошадиные силы. И там была ситуация такая, что расчетная мощность должна была быть от 24 до 30, а там вот как сделаем, так получится. Потому что, в принципе, машины не должны были все быть идеально похожи одна на другую.
2: Знаешь, я еще сказал, вот есть, скажем, такие кондитерские, в которые люди приезжают и знают, что четко. Если вот эта смена мастеров работает, то вот стоит крендель, например, брать. А если другая смена, то как бы возьмем что-то другое. То же самое, наверное, было на том самом... Это кто сегодня собирал? Спиридоныч. Ну, тогда понятно, 24. А это кто? Ну, это... Петрович, ух, тогда у него на все там 30.
3: Ну и давайте космосом закончим. В 1975 году запущена межпланетная станция Венера-9. Потом там спустя несколько дней была запущена еще Венера-10. Они, в принципе, почти обе одновременно прилетели на эту Венеру. И, между прочим, обе совершили мягкую посадку. Венера-9, собственно говоря, продержалась на самой Венере. Там, по-моему, какие-то 53 минуты. Потому что давление жуткое, температура адская и что там еще? Серная кислота и прочее разъели бедняжку. Но за эти 53 минуты Венера-9 успела передать огромное количество информации.
2: Слушай, ну а те, кто доставил туда эти самые спускаемые аппараты, они же превратились, по сути дела, в искусственные спутники планеты Венера и продолжали вот там активно там мотаться вокруг нее.
3: То есть, как вы понимаете, мы уже давно не только на своей орбите тут всякие
2: помогаем
3: тела.
2: Помогаем космосу, будет
3: тела,
2: интересно.
3: Да, запускаем. Но и там на Венере мусор.
2: Это, знаешь, как это, день защиты океанов от всякого мусора. Говорит, что там океан? Мы по Венере можем пройти.
3: Да, мы уже все. Пошли дальше.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Лучше Сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Слушайте Шизгару, радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И мы, как обычно, в это время вспоминаем какие-то изобретения, которые радикально изменили нашу жизнь. Раз сегодня вот этот всемирный день домохозяйки и домохозяина, я понимаю, откуда ноги растут. Этот праздник Габриэла Дельгадо предложила именно в этот день, потому что знала про изобретение.
0: Слушайте, мы понимаем, что действительно труд домохозяйки в первую очередь все-таки он недооценен. То есть родные подчас не замечают, сколько часов вы тратите на ту же самую уборку. Но, милые вы наши, если бы не то, что произошло 8 июня 1869 года, поверьте, времени, хотя и денег, наверное, тоже.
1: Нужно и в обратную сторону, понимаешь, он бы не изобрел, если бы не было такого давления, если бы этот

0: было эту пыль сначала поднять, а потом засосать. А поэтому, ну, там вообще была громоздкая история. Там был бак с водой, какие-то меха, которые надо было раздувать. А почему мы вспоминаем МакГафни? Потому что у него был пылесос, принципиально мало чем отличающийся от того, что мы сейчас имеем. То есть у него была такая дура, типа шланга, и вентилятор.
1: Отобранный у Карлсона.
0: Он крутил вентилятор, создавал, значит, втягивающий поток и засасывал вот в какой-то резервуар, собственно говоря, пыль.
1: Вы сейчас глаза Лехи видели, он сейчас мне напомнил героя Крамарова. Был такой фильм в детстве, помнишь, «Самая веселая планета» или «Это веселая планета», когда инопланетяне прилетают и в какой-то НИИ приходят на этот новогодний...
0: Помню, Екатерина Васильева.
1: И Крамаров как раз играл человека, у которого вот эта фигня, и как ты говоришь, хрень, которая...
0: Вот, абсолютно, да, было именно так. Понятное дело, что, в общем, электричества-то толком еще не было, по крайней мере. Как только появилось электричество, уже вопрос вообще был решен. А до этого были бензиновые пылесосы. Я думаю, что не только на бензине, еще на каких-нибудь там средствах пытались эти двигатели делать. Но, тем не менее, в Запорожце, кстати, была печка, которая работала на бензине. И она сжигала бензин для того, чтобы обогревать насос. Поэтому бензиновые пылесосы – это ровно то, с чем ходят вот по весне и осенью у нас парни, которые... Пылесос в обратную сторону, которые листву раздувают.
1: Придает правильный вектор. Слушайте, ну вот, если бы не женская, опять-таки, логика и какая-нибудь настойчивость, кто бы знал, сколько бы еще мы этими пылесосами на бензине работали. Корин Дюф предлагает все-таки использовать электричество, и ее послушали и начали использовать именно его.
0: Ну и, наконец, Джим Кирби уже в 20 веке модернизировал конструкцию МакГафни, все того же добавил телескопические насадки, которые мы используем до сих пор. Разумеется, это был уже электрический двигатель и фильтр. И General Electric, наконец, сделал пылесос массовым. Первая модель называлась Кирби, и тогда его можно было покупать. Он стоил достаточно дорого, но это того стоит.
1: Слушайте, мы сейчас предлагаем, во-первых, поблагодарить еще раз прекрасную даму за идею использовать именно электричество в работе пылесоса. И давайте дарить женщинам цветы как можно чаще. И, кстати, по любому поводу. Поводов, кстати, много в июне месяце. Это и нечто связанное с учебным процессом. В конце концов, учителей же нужно побаловать. Много праздников. Свадьбы никто не отменял, июньские, и не только, кстати, если что. Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. Это Краста 91, но многие знают и часто пользуются этой прекрасной большой цветочной базой.
0: Свежие цветы, готовые букеты, уникальные композиции от профессиональных флористов, ну и или композиции, которые созданы уже по вашим пожеланиям. Ну и доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале.
1: Краста 91. Бесплатная парковка, понятное дело, и другие опции. Легко найти, легко припарковаться. Хотите больше информации об ассортименте и возможностях? flowershop.lv. Ну и, конечно, есть возможность взять и позвонить по номеру телефона 28 49 33 89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

0: Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелко-оптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В начале этого года в Латвии было больше всего 38 и 39-летних жителей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38 и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 миллион 845 тысяч 96 жителей, из них 988 тысяч 497 женщин и 856 тысяч 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 тысяч 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина.
2: Про выборы.
1: В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях.
2: Про погоду.
1: В начале новой рабочей недели на погоду в Латвии будет оказывать влияние пересекающий восточную часть страны центр циклона, в результате чего юго-восточных регионов достигнет зоны интенсивных осадков. Сегодня в течение дня прояснения возможны лишь местами. На большей части территории страны пройдет дождь, в западных и центральных районах местами возможны сильные ливни и грозы. В то же время юго-востока страны уже с утра достигнет более обширная зона осадков, которая в течение дня будет смещаться на север и принесет сильный дождь, местами грозу с локальными ливнями. Хотя будет преобладать слабый ветер, под грозовыми облаками он может стать порывистым. Воздух почти по всей стране прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Во вторник и среду прогнозируется переменная облачность. Во многих местах выглянет солнце. В ночь на вторник и в утренние часы дождь ожидается в основном на востоке страны, а в Видземе продолжатся сильные ливни и местами будут слышны раскаты грома. В среду дождь ожидается на большей части территории страны, хотя интенсивность осадков уже будет меньше. При слабом ветре во вторник в отдельных районах образуется туман, а в среду ветер сменит направление на южное от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит плюс 10, плюс 15. В среду дневная температура воздуха во многих местах будет уже ниже, чем в начале недели. Во второй половине недели погоду продолжит определять несколько циклонов. Поэтому, хотя солнце будет чередоваться с облаками и продолжит дуть слабый ветер, погода будет богатой на осадки и влажной. Воздух как ночью, так и днем немного остынет. Днем его температура уже не превысит отметки плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
5: Сейчас Радио Рокс докажет, что у нас есть не только новостной отдел, но и, собственно говоря, утреннее шоу, которое называется «Шизгарка».
6: Ну и вы нам тоже что-нибудь докажите, что вы, в конце концов, не просто такие пассивные слушатели, а настоящие активные, которые готовы изменять мир к лучшему.
5: Давайте пазл сложим, который называется «Трудовая неделя». И сейчас прямо 8-4 минуты каждый отправляется к своему рабочему месту.

0: отпускники или не отпускники? Люди, которые работают в первую смену, или люди, которые просто-напросто ассистируют кому-то сегодня? Мы не знаем, как вы провели прошедшие выходные, но объединяет вас, да и нас, одно и то же. Мы говорим и рассказываем, а вы слушаете тех, кто говорит и рассказывает на частоте 88.6.
1: Это я, получается, могу сделать вывод, что вместе мы радио.
0: И, вот как это все называется.
1: Не я мы только, а мы и вы. А я Алексей Титов.
0: Ну, прошизгарим дальше. Смотрите, у нас сегодня 8 июня, понятное дело, понедельник, с этим как бы не нужно никого удивлять, и так все понятно. Световой день пока еще все прибавляется и прибавляется, это будет еще несколько недель. А потом вот какие ориентиры в июне нас поджидают с вами. 3 дня, и здравствуй, чемпионат мира по футболу. До лигу остается всего лишь 16 дней. Все остальные поводы и даты, конечно, будем вам уже...
1: Я вам открою секрет.
0: Давай.
1: Он стесняется просто сказать, что до конца каникул остается 85 дней. Потому что я, насколько понял, это не самое лучшее.
0: А нафига такой спойлеризм?
1: Вот, ну, понимаешь...
0: А я понял, тебе этот день спойлера на прошлой неделе покоя не дает?
1: Нет, я подумал, что вот хочется, знаешь, сказать правду, не скрывать. Ну, потому что взял, ушел от этого, как бы.
0: Темную бы сделали сейчас вот в школе, не знаю, за такую вообще.
1: Нет, пока. 85, пока можно говорить.
0: Пока вот, 85 лет, что ли?
1: Нет, пока 85 дней еще остается. Там, этому еще можно радоваться, пока еще целых 85 дней до конца каникул.
0: Смотрите, у нас есть масса поводов, которые я пытался спрятать, но Леха решил, вот давай тогда расскажем сейчас про лунный календарь.
1: Давай,
0: там,
1: да.
0: Там люди, 3 человека, каждый из них по-своему заслужен. Один из заслуженных баварский человек, его вообще зовут Альберт. А во второй в Риге творил по фамилии Вронский. А третий настолько глобален, что даже фамилия у него такая. Глобая, и все.
1: Сегодня 23-й лунный день. Он очень хорош для окончания любого дела, любого предприятия, которое принесет с собой почет и славу в случае, если вы его закончите. В этот день в человеке легко высвобождается инстинкт захвата, неуемный аппетит, склонность к бреду, дракам, авантюрам. То есть человек может вести себя, ну, мягко выражаясь, малоадекватно.
0: Я сначала, когда захват, я сразу какие-то там, не знаю, вольная или классическая борьба. Когда вот эти все дела пошли, а остальные, там уже каким-то киносценарием запахло. Ладно, не буду прерывать.
1: А что такое инстинкт захвата? Как мы на современного человека можем это трансформировать? Ну, то есть, это не колышки же передвигать на дачных участках, оттяпывая там лишних 20 сантиметров в неделю.
0: Слушай, я знаю, как человек, который тягу к детективным фильмам до сих пор не реализовал, поэтому, когда группа захвата выезжает, я знаю, что, может, инстинкт какой-то у группы захвата проявляется.
1: Значит, опасно предаваться гневу, обжорству. Нельзя, вот это внимание, нельзя стричь ногти и подвергаться хирургическим операциям. Но по поводу хирургических операций мы должны сказать, что если это дело серьезное, а не вот шутка, там, типа астрологического прогноза, то уж действуйте по плану. А что касается стричь ногти, здесь можно себе позволить денек потерпеть.
0: Слушай, какой-то ужасник можно с нестриженными ногтями взять и показать. Ладно, давайте подумаем о какой-то красоте, о том, что мы это нестриженные ногти. Фу, что это за день начинается? Давайте что-нибудь красивое обсудим. А красивое — это то, что мы выходим на этой неделе опять при поддержке flowershop.lv. А это что значит? Это значит самая большая в Риге цветочная база, которая находится на Красто 91, да все ее знают. Где же ваш идеальный букет? А сколько поводов-то в июне месяце? И выпускные, и невыпускные, и свадьбы, и юбилеи. И
1: выпускные — это что? Это значит на второй год?
0: Не знаю, экзамены.
1: Мы вас не выпускаем. Оставайтесь с нами.
0: Welcome! Танцуют все.
1: Вот вам цветы. Ну, значит, цветы могут быть просто живые. Ну, то есть живые цветы от садовника. По-хорошему, очень ценно. Второе — это готовые букеты. И третье, что очень важно, это может быть букет послания. Ну, например, почитайте там, посмотрите в гугле, что значит. Соберите кастомный, что называется, букет, и будет во Flowershop LV специалист, который вам поможет это сделать.
0: То есть, та песня «Фантазер» ты меня называла. Знаете, там к таким фантазиям на Красно 91 люди привыкли, что никого не удивите. Там удобный подъезд, бесплатная парковка. Flowershop — это еще и доставка по Риге, Рижскому району, Юрмале. Можно 3-4 людям параллельно все это дело отправить. Был бы повод, как говорится. Ну что, хотите больше информации? Ассортимент там, понятно, flowershop.lv, Красно 91, мы уже все про это сказали. Номер телефона 28-49-33-89.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: давайте поработаем, давайте подумаем и в конце дня что-нибудь еще отпразднуем.
1: Что нам день этот несет? Значит, сегодня у нас Всемирный день океанов. Генеральная ассамблея ООН в 2008 году учредила и решила, что надо праздновать с 2009 года. Празднуется 8 июня. Почему, с одной стороны, непонятно, с другой стороны, там был конгресс в 92 году в Рио-де-Жанейро, где решили, ну, в общем, на вполне себе бюрократическом уровне, что океаны надо спасать, защищать. Для этого нужно учредить праздник. И вот через 18 лет после этого, значит, ООН, или сколько получается, нет, через... Получается, через 16 лет после этого он решил, что надо, в конце концов, следовать решениям.
0: Все, что касательно сухопутных каких-то поводов, ООН поддерживает сразу. А вот тут думали, потому что океан – позиция малоизученная. Все прекрасно понимают, что если что-то есть неведанное на планете, то это Йети, который вот где-то там якобы скрывался. Это все фигня. А вот найди, говорит, в глубине океанов или спрятать в глубине океанов можно все что угодно. И никого это, наверное, не удивит, по сути дела.
1: Да, и океан еще к тому же это символ какой-то романтики, свободы этих открытий, смелых людей, которые не боялись какого-нибудь там 16-17 веке на, я бы сказал, достаточно хрупких суденышках куда-то там ходить в сторону Антарктиды и кругосветные путешествия, да? Но и океан загажен, здесь уж нечего стесняться этого слова, сделали все, что могли, чтобы поскорее его угробить.
0: Ну, посмотрите, а 90% популяции крупной рыбы тоже истощены, а 50% коралловых рифов тоже уничтожены. То есть мы забираем из океана куда больше, чем может быть восполнено, и тут еще можно сказать, забираем значительно больше, чем реально нам нужно. Это-то уж по сути дела.
1: Да, ну а с другой стороны, знаете, океан это как вот горы, вершины, когда альпинисты говорят, что нельзя использовать термин «покорять вершины», да, с океаном надо быть, по-моему, также аккуратным и с уважением к нему относиться, потому что все, что мы говорим об океане, вот даже то, что мы там что-то загадили, на самом деле океан настолько мощная,
0: и неизведанное.
1: Да, неизведанное, что с ним надо быть очень-очень аккуратным.
0: В общем, деликатность тут нельзя. Мы не можем себя считать хозяевами планеты, потому что то, что в океане, там какие-то совершенно другие хозяева. Но слово «хозяин» и «хозяйка» нам сегодня пригодится, потому что у нас еще есть повод дня.
1: Сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина. То есть это те люди, которые занимаются домашними делами и видят именно в этом основную свою деятельность.
0: Слушай, как интересно. Смотри, вот первый праздник, который вот сейчас вот объявили, это День океанов, он был учрежден ООН, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. А чемпионат мира по футболу, он будет проходить не только в Канаде и в Соединенных Штатах, но еще и в Мексике. Так. И поэтому совершенно справедливо, если вот мы отметим, что праздник вот этого самого домохозяина и домохозяйки тоже учредила еще одна страна, которая отвечает за международный футбол 26-го года. Но не подумайте, что Канада, а как раз самая конкретная Мексика.
1: Я думаю, на самом деле все проще, потому что огромное количество мексиканцев и мексиканок занимается в тех же штатах вот этими вот домашними делами, помогая по хозяйству, мыть полы, посуду, чем-то там скрести, ну и делать то, что надо, пока человек на работе.
0: Чем вот, по-твоему, мексиканский хозяин или хозяйка отличается от хозяина и хозяйки с другой стороны? Что он может выращивать из того, я легально имею в виду какую-то позицию, ну, которая вот у него растет, а вот у тебя она, допустим, на огороде не растет, что?
1: Не знаю.
0: Кактус? Кактус, наверное, да.
1: Так почему? Нет, ну...
0: Нет? Ну ладно, хорошо, давай.
1: Почему ты вообще об этом заговорил?
0: Я не знаю, почему ты, знаешь, вот приходит...
1: Почему огород?
0: Объясню. Какая-то Хуанита приходит, дай какое-нибудь еще другое женское имя, там, не знаю, там...
1: Габриэла
0: или Констанция. Вот она к ней приходит, к Габриэле, говорит, блин, а кактусы-то у нее... Хозяйка-то, как с ней и как с ней Педро живет, непонятно. Вот я, знаешь, вот...
1: Нам с тобой, Стас, белым жителям средней полосы не понять, что кактусы это отнюдь не огородное растение, это не туи, которыми обсолил
0: свой... Ну, согласен.
1: Кактусы, на самом деле, это как одуванчики для тебя. огороде. Это что-то, с чем ты лучше бы и не сталкивался никогда. А они у тебя растут, их надо там выпалывать или выпалывать.
0: Слушай, ну ладно, пытался забанить, в общем, идею. Ты говорил, не, нормально. Идея-то действительно правильная была, потому что она хотела показать, что домохозяйку мы практически не замечаем тот труд и то время, те силы, которые женщина, которая ведет хозяйство вот, в семье. Люди, которые понимают, мы работаем, она дома там сидит, как нам кажется, лапшу варит. Да. А потом, если показывать, что за год человек, да, может быть, у нее посудомоечная машина, но все равно 3 тонны посуды, если семья 3-4 человека. Если 4-5, там уже тоннаж другой уже идет совершенно.
1: Ну, вообще, это интересная аналитика, но относительно измерять посуду в килограммах. Ну, потому что если у тебя сервизы из нормального какого-нибудь там фаянса тоненького, то они должны быть как раз менее...
0: А, ну да.
1: Менее тяжелые. Так. Но, с другой стороны, дорогой, побил каких-нибудь там тарелок, надо новых.
0: Хорошо, давай следующую позицию будем измерять, ну, как ты сам сказал, не в килограммах и тоннах, а в часах. Вот среднестатистическая хозяйка, семья 3-4 человека, глажка одежды и белья занимает 200 часов.
1: 200 часов.
0: Ну да.
1: Здесь соглашусь.
0: Ну, хорошо. А если вот мытье полов... которая там, пускай да, есть пылесос, но все равно даже с учетом этих насадок на современную швабру, там все равно отжим этой тряпки, все равно у нее около 4 суток получается человек тратит.
1: Потому что если мыть полы всего лишь 2 часа в неделю, то умножаем на 52, получается 104, делим на 24, получается даже 4 с небольшим этих суток. Какое количество времени на это уходит?
0: Знаешь, я бы хотел, чтобы пускай вот следующее, что музыкальное мы сотворим сейчас с тобой здесь на частоте 88.6. Конечно, при всем уважении всех вас, кто спешит сейчас на свое рабочее место, помните, что дома-то у вас как раз, может быть, сейчас осталась та самая домохозяйка, у которой сегодня, оказывается, праздник, да не простой, а международный.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро, понедельник, 8 июня. Мы говорим о текущей дорожной ситуации в латвийской столице. В конце прошлой недели был анонсирован приезд в Ригу великого магистра Мальтийского ордена в сопровождении делегации. Его визит продлится с 7 утра понедельника до полудня среды. Ожидаются ограничения движения транспорта и пешеходов как по маршрутам следования кортежа, так и во время посещения объектов. Список, правда, не приводится, но можно догадаться, что основные ограничения будут введены в центре города. Именно здесь будут закрыты некоторые стоянки. Вряд ли из-за визита возникнут серьезные осложнения на дорогах. Тем не менее, водителям стоит иметь это в виду, в первую очередь тем, кто направляется в центр города. С погодой пока все хорошо, однако в течение дня возможны осадки и даже гроза. Впрочем, по прогнозу, если это и случится, то после обеда. Пока же на шкале заторов 4 балла, на дороге загружено на 42%, 16 существенных заторов, средняя скорость движения в черте города 24 км в час. Как обычно, в последнее время основные пробки собираются на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, на Карля Ульманягатвы в направлении Островного моста, на улице Деглова, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Будем внимательны и ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
2: Доброе утро. Дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Лубанчику в сторону Плявники или из Плявник в сторону Дрелини круга около кладбища, раздают фотографии. Будьте внимательны. Всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.

0: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор». А также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелко оптовым ценам, напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: Радио Рос 88.6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv.
2: «Шизгара» – раннее утро. Поздравляем всех тех, кто отметил свой персональный праздник, день рождения на пролетевших выходных. Ну а теперь, извините, пришла очередь принимать поздравления всех тех, кто сегодня родился. Не обязательно вы рождались в понедельник, это все от года появления зависит. Но вот сегодня, в понедельник, 8 июня, примите поздравления все рожденные сегодня.
3: И смотрите, кто родился с вами в один день. Здесь замечательный список. Но начнем мы с Джованни Кассини, французского астронома, который, разумеется, Джованни Кассини, он какой он француз? Он итальянец, просто переехал в Париж, потому что ему предложили должность директора Парижской обсерватории, кто бы такого отказался. Открыл он вращение Юпитера-Марса, открывал он спутники Сатурна. Кольца Сатурна уже к тому моменту были открыты, но он их долго изучал и открыл темную зону между внутренним и внешним кольцом.
2: Помните, колечко, выйди на крылечко. Но это вот как раз пересекается с тем, что, в принципе, открыл Кассини.
3: А его именем потом назвали зонд, который летел к Сатурну, собственно говоря, там тоже изучал, и потом его в Сатурне и затопили.
2: Ну, помните, зонтик кто-то потерял, а тут человек зонд, а тут зонд. Теперь поговорим про грезы, не только про грезы, почему, у Шумана масса других достойных произведений, но он известный немецкий композитор Роберт Шуман и музыкальный критик, и педагог, поэтому все музыканты, рожденные 8 числа июня месяца, если вас отправляли в музыкальную школу, говорят, о, Шуманом в один день родился.
3: В 1895-м родился Сантьяго Бернабеу, и я, если честно, стыжусь, точнее, не боюсь признаться, что я думал, что это стадион.
2: И говорит, человек стадион родился.
3: Это на стадионе Сантьяго Бернабео. Я думал, что просто, ну, стадион Сантьяго, а Бернабео что-то значит по-испански. Оказалось, фамилия.
2: Человеку скажут, кто на стадионе, что ли, родили человека? Нет, просто это владелец и, главное, первый президент Мадридского Реала. Нет, просто он был президентом Мадридского Реала. А вот именем его и назван стадион в Мадриде. И сейчас люди, которые болеют, скажем, за Барселону, хотели выключить свой радиоприемник. Куда там? Смотрите, кто еще родился сегодня.
3: Ничего, сегодня родился сэр Тим Бернерс-Ли, английский ученый, изобретатель всемирной паутины, которому мы обязаны не столько самим изобретением, а тем, что он как раз настоял, что эта технология должна быть бесплатной. Мы не должны платить за интернет.
2: Я скажу, что сразу две теннисистки очень влиятельных появились на свет именно 8 июня. Это Ким Клейстерс, бельгийская теннисистка. Она неоднократная победительница турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира. Ну, а для нас, поклонников тенниса из Латвии, конечно, очень важный момент, что не будем говорить, сколько лет назад появилась на свет Алена Остапенко, наша звездочка, наша звезда, победительница открытого чемпионата Франции, того самого Ролан-Гароса в 2017 году. Пусть побед будет еще немало у Аленушки.
3: А кто еще? Ну, давайте еще вспомним Фрэнсиса Крика, который сегодня праздновал бы 110 лет своего рождения. Нобелевский лауреат, один из открывателей ДНК, двойной спирали.
2: Слушайте, ну, с чувством глубокой признательности всем тем, кто позволил медицине, вообще науке совершенствоваться и вот и нам с вами тоже эволюционировать, давайте поговорим о творческих людях, у которых день рождения тоже приходится на 8 июня.
3: И знаете, это такие имена, что не надо объяснять, кто есть кто. Ну, например, 1940 год родилась Нэнси Синатра. И в этот же день, в другой, правда, год, гораздо позже, родился Канье Уэст.
2: Какие разные судьбы у людей, какая разная музыка у людей, какие разные пола у людей.
3: Ближе к рок-н-роллу Мик Бокс родился в этот день, гитарист английской группы Юрай Хип. И еще два парня, которые, если и не совсем вот так вот знакомы, то явно сделали то, с чем каждый слушатель Радио Рокс сталкивался. Это Мик Хакнелл, певец из Simple Red.
2: Очень мне нравится фамилия Хакнелл. То есть хакнул кого-то, не украл, а просто он хакнул. Он просто фронтмен Simple Red.
3: Про него, кстати, говорили, что это идеальный партнер, если нужно зажечь. Вот если вечеринку устраивать, то если хакнул в компании, то все будет супер.
2: Ну и помните великие строки Гёте, когда пускай играю хуже, чем ваш Дюран, но все же не последний, я думаю, болван, когда-то написал и посвятил это как раз Нику Роузу.
3: Ник Роуз, клавишник из Дюран, тоже родился 8 июня, с чем мы вас и поздравляем.
0: Шизгара. теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 2. līdz 8. jūnijam Mellene spainītī Well Done 400 gramu 3,89 eiro. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 centi. Ar paldies karti toaletes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Шизгара.
7: Решим все, кроме погоды.
8: Песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела.

0: друзья, это понедельничный выпуск «Шизгары». Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Я опять забыл посмотреть, какая же неделя у нас началась. Но летом можно, наверное, избавиться от такой бюрократии, как знать порядковый номер недели.
0: Итак, справимся. Что мы? Хозяева своей жизни. Кстати, насчет хозяек наших замечательных. Сегодня Всемирный день домохозяек, и поэтому, по сути дела, прогиб наш вот в нашем подразделе изобретения. У нас сегодня все подстроено как раз про то, чтобы сделать их труд облегчить как можно, если так сказать. Помните, мы час назад рассказывали про первый, по сути дела, пылесос.
1: Да.
0: А теперь опять-таки нужно что-то там вспомнить, что пригодилось потом многим домохозяйкам.
1: Первая стиральная машина. Но я, знаешь, пока ты говорил, вспомнил про мультик. Помнишь, любимая, я подарю тебе эту звезду.
0: И да? Она там в этот момент наяривает.
1: Она в этот момент наяривает, но он-то на самом деле тоже был готов что-то для нее делать. И если бы она не настаивала, что ее труд надо облегчить...

0: деле у него была бочка, в которой было два таких, ну, как бы, две крестовины, да, которые просто перемешивали эту одежду, периодически пытаясь ее порвать. Как они способствовали укреплению ткани, непонятно, но тем не менее.
1: А он, знаешь, по-моему, что пытался лепить, что говорит, я буду добавлять туда нечто, что одежду укрепит, и то есть те портки, допустим, прослужат не 5 лет, а 5,5 хотя бы.
0: Ну, в общем, изобретение Кашинга не имело широкого признания, потому что там вал был слишком тугим, его лопасти рвали стирающуюся одежду, как можно было догадаться. Ну, а будущее было за машиной иной конструкции, которую в 1851 году Джеймс Кинг из Америки изобрел, в общем, агрегат с вращающимся барабаном, который очень похож на современные стиральные машины. То есть барабан крутится внутри какого-то общего резервуара, но его надо было крутить, понятное дело, от руки. Но это уже был совсем другой клинкор, потому что там ничто его, в смысле ткань, да, которую там стирали, никакие крестовины не рвали. По сути, только вода ее омывала.
1: Но все-таки, несмотря на то, что некоторые считают это чем-то экзотическим, то есть ручной привод, тем не менее, эта компактная, удобная в обращении машинка Кинга, короля, была востребована. Однако в массовое производство она поступила только в 1908 году, когда талантливый американский инженер Алва Фишер приделал к ней электромотор.
0: А я думаю, что от нас утаили еще, что были бензиновые стиральные машины. Надо было догадаться, что до электромотора подключали бензиновые двигатели.
1: Но потом появилась нормальная женщина, которая покрутила опять-таки на маникюренном пальчиком у виска. Вы что, дебилы, что ли?
0: Это что, чистая, по-твоему? А почему пахнет тем же бензином?
1: Слушайте, ну, давайте опять скажем, что мы призываем дарить женщинам цветы. По любому поводу, да не только женщинам, если сегодня есть повод подарить эти цветы представителю другого пола. Дело в том, что Шизгард выходит при поддержке flowershop.lv. Ну, все готовы на вопрос, где находится самая большая и удобная цветочная база в городе, сказать, на улице Красна, 91.
0: Да, ну и свежие цветы, готовые букеты, что очень важно. Там будет специалист, который поможет вам собрать уникальный букет, который вот исключительно для вас. Ну и доставка по Риге, Рижскому району Юрмале, это тоже очень-очень-очень важно.
1: Помним, что легко найти, легко припарковаться, там бесплатная парковка для того, чтобы успеть весь выбор оценить. Краста 91, flowershop.lv, все это в интернете можно великолепие рассмотреть и заказать. И номер телефона 28-49-33-89.
2: Партнер шоу Шизгара, flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжается утренний час пик в понедельник, 8 июня. Сегодня противоречивый день. С утра хорошая погода. После обеда до латвийской столицы доберется циклон. Ожидаются осадки и даже гроза, по прогнозу, около 17 часов. Но будем готовы. А сейчас обращаем внимание, что на улице Лубанас, на привычном месте возле кладбища, проходит фотосессия. Так что не нарушаем и не превышаем. Еще с утра понедельника и до полудня среды в Риге с официальным визитом великий магистр Мальтийского ордена в сопровождении делегации. Возможны ограничения движения как транспорта, так и пешеходов. Некоторые городские стоянки, преимущественно в центре, будут закрыты. Мы продолжаем движение только вперед, но насколько позволяет дорожная обстановка. Трафик по утрам летний, 5 баллов на мониторе, несмотря на значительное количество мест, где ведутся дорожные работы. Выделяются пробки на Карля Ульманя Гатве в направлении Островного моста, на участке Лелербескалнцема в сторону центра, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Это все в Пардаугаве. В других частях города затруднено движение на Деглова, на улице Круспилс и классика на Густава Земгала-Гатве со стороны Восточной магистрали. Это, конечно, не все, но самые значительные места затруднений в городе на данный момент. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Краста 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам, напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Краста 91. Мы ждем вас.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С ростом числа иммигрантов из Азии и Африки в Латвии пропорционально повышается угроза радикализации мусульман. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В последние годы с ростом в Латвии числа иммигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, признал в беседе с журналистами начальник службы государственной безопасности Нормунд Межвиец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам, поэтому национальная антитеррористическая система создается на протяжении многих лет. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул начальник службы госбезопасности. Он напомнил, что проявления терроризма в своем техническом исполнении аналогичны диверсионным и саботажным действиям. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсии и саботажа, и источником этих угроз является Россия. При этом Межвиец подчеркнул, что организация учений на минувшей неделе не была связана с повышенным уровнем террористической угрозы Латвии. Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, необходимо постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз, пояснил начальник СГБ. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул глава СГБ. В 2023 и 2024 годах служба госбезопасности начала 4 уголовных процесса в связи с терроризмом, а именно по факту обучения людей проведению терактов и распространению пропаганды в интернете. Один из задержанных был несовершеннолетним, что подтверждает риски, которые могут создавать и малолетние. Еще в одном случае у человека были проблемы с психическим здоровьем, что свидетельствует и о таком факторе риска. Говоря о вербовке России латвийских подданных для диверсионной деятельности, Межвиец указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по его словам, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но СГБ не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил начальник службы государственной безопасности.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый, температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ». Партнер шоу «Шизгара» – flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери.
3: А давайте еще часик проведем вместе.
4: Да, потому что раз уж проснулись, надо что-то делать. Я понимаю, что вы на работу не спешите, но «Шизгара» рядом.
3: 9 часов и 4 минуты.

0: ваш приемник настроен, и не расстраивайте его. Нечего тут поигрывать с этой самой влево-вправо. 88.6. Адекватнейшая частота Радио Рокс. Ну, а то, что адекватное шоу, куда бы мы без вас делись.
1: Здорово, что вы пока едете на работу, слушаете Шизгару. Да, впрочем, можно и не ехать на работу. Можно и дом пока оставаться, делать там омлет какой-нибудь. Мы, кстати, вам еще намекнем, что можно готовить сегодня в соответствии с днем.
0: Был бы повод, как говорится. Давайте мы расскажем о том, что нас, Шизгаровщиков, зовут Стас Флоренцев, это я.
1: И Алексей Титов, это я.
0: И давайте, как зовут нашего третьего. Третий — это у нас понедельник. И зовут его, понятно как, 8 июня. Что касательно этого вот третьего нашего. Он у нас, во-первых, 159-й по счету. Ребенок, хотел сказать, в семье. Нет, это 159-й день года. Важные даты, которые нас поджидают. Впереди 3 дня и 11 июня стартует чемпионат мира по футболу. Пардон, как говорится, будем несколько недель...
1: Залипать,
0: не досыпать, по сути дела. Анализировать, конечно. Ну и прервемся, да не прервемся. Просто еще, помимо всего прочего, через 16 дней мы здесь конкретно вместе с вами отметим праздник Лыго.
1: Значит, что касается погоды и температуры вообще, сегодня у нас нормально все, потому что вот в 69-м году прошлого века было плюс 4,7. Понятное дело, что было перед рассветом, ночью, но, согласитесь, приятно, что у нас до такого не дошло в этом году. А что касается самой высокой температуры, то было это дважды, в 59-м, 2011-м, 29,2, и недалеко ушел 2019-й, когда коронавирус уже шествовал по планете, а мы об этом не особо знали, там было плюс 29.
0: Те, кто прислушивается к или приглядывается к народным приметам, могу сказать, что они и так все знают про сегодняшний день. Ну, а людей не так искушенных можем порадовать двумя хотя бы. Пчелы, если активно полетят сегодня кулем, это же нужно понимать, что она летит кулем. Слышь, ты куда летишь? Пусти, дебил! Кулью лечу.
1: Они вообще куда летают, пчелы? Так они летают либо из уля, либо кулья.
0: Понятно, если бы она в данный момент летит именно кулью, как она это объяснит тебе, я не знаю, значит, будет жара. Следующая примета связана с кукушкой. Если кукушка кукует долго, тоже понятие относительно, я бы сказал, то тепло продержится еще долго. Короче, пчелку встретил, нормально. Кукушка еще ей этот саундтрек какой-то проиграла. Вообще хорошо.
1: Карпов день сегодня, и говорили, что если на карпа вода тиха, лето будет доброе. Но имеется в виду, что если нет какой-то там излишней ряби, а то уж волнения какого-то, да, в пресной воде, в прудах и реках, тогда, значит, все будет с летом хорошо. Поэтому сегодня можно обратить на это внимание. Что касается астрологии, 23-й лунный день сегодня, он хорош для окончания любого дела, любого предприятия, которое будет не только результативным, но и принесет с собой почет и славу, говорит Альберт Великий. В этот день человеке легко высвобождаются не совсем адекватные вещи, например, инстинкт захвата, какой-нибудь неуемный аппетит, склонность к бреду. Ну, склонность к бреду, кстати, чаще всего, мне кажется, высвобождается в наши дни. Ну, и, разумеется, авантюры.
0: Вот меня, знаешь, что смущает? Человек гневный или человек, который счастливый и поевший? Понимаешь, человек гневается, потому что он, ну, не доел. Но бывает такая история. А тут, получается, есть нельзя, с одной стороны, а с другой стороны...
1: Ты понимаешь, не есть нельзя, а нельзя предаваться обжорству. Ага. Потому что налетает вот этот неуемный аппетит. Хочется жрать. Вот это уже, как бы, когда смотришь, как было у Стругацких. По-моему, нам надо идти, иначе здесь скоро будет очень грязно. Когда там
0: кто-то
1: там поглощал все, что мог. Так вот, еще сегодня нельзя стричь ногти, и не следует вести сидячий образ жизни. Поэтому вспоминайте, мы писали, наши ручки, пальчики устали там, да, или делать какие-нибудь упражнения, вставать иногда.
0: Мне очень нравится, что когда-то говорят, нельзя стричь ногти, никто не говорит, что их нельзя подпиливать. Я думаю, вот обойтись вот этой ситуацией можно.
1: Да.
0: Теперь смотрите, от Карпа и Альберта Великого быстренько посмотрим на что-то красивое. А красиво — это цветы. Шизгара выходит при поддержке flowershop.lv. А где же ваш идеальный букет, хочется спросить, милая дама? Так он ждет меня на Красно 91. Там же находится flowershop.lv, самая известная в Риге цветочная база.
1: А где же ваш идеальный букет, джентльмен? Надо спросить у джентльмена, который знает, что дама не скажет ничего вот так вот вслух. Она просто кивнет, что она понимает.
0: Она в курсе.
1: Да. flowershop.lv, Красный 91, свежие цветы прямо от садовника, букеты готовые и возможность с помощью специалиста сделать специальный букет индивидуально вот прямо для вас со всеми теми знаками и какими-то скрытыми посланиями, которые только могут быть.
0: Удобный подъезд с любой точки Риги, бесплатная парковка там на улице Краса, доставка по Риге, Прижскому району и даже Юрмале.
1: Хотите больше информации об ассортименте и возможностях, заходите на сайт flowershop.lv или звоните 28 49 33 89.
0: Или прямо едем на Краста 91.
2: Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: пройтись, пролететь, пронестись вместе с нами по каким-то праздничным поводам сегодняшнего дня. А, кстати, тут даже не пронестись, а с разбегу, можно ли нести разбегу, нет. А с высоты куда-то туда нырнуть. Хотя нет, в океан с высоты это такое, так себе.
1: Мексики делают.
0: Ну да, там они такие безбашенные люди.
1: Там в Южной Америке, в Латинской Америке вообще не умеют.
0: Могут себе.
1: Почему про океан? Потому что сегодня Всемирный день океанов. Океаны — это наше все, мы тут решили, надо так говорить. Потому что, во-первых, он не изучен, там ниже 100 метров опускаешься, и уже темно, непонятно, что там происходит.
0: Во-вторых, вот эта сказочность, какая-то романтизм всего этого, ведь сколько песен как раз это...
1: Ты как... морячка, я моряк.
0: Это морячка, это маленькая, ты... тут хочется что-то большое такое. Ты океан моей страны. Но это не тебе говорю, понятное дело. Это
1: капитан, что? Капитан, улыбнитесь, я бы вот так сказал. Пожалуй, это одна из самых главных песен про океаны. Ну, то есть для человека, который видит в океане какую-то там символику романтики, свободы, там, отвага, сейчас, просторы.
0: Сейчас простят меня мариманы, мореходы и рокеры. Я сейчас почему-то Бонни М вспомню. Знаешь почему? У них песня была «Ocean of Fantasy». Вот, кстати, океан фантазии. Вот когда критерий такой идет, вот, ну, оцени, вот это насколько это все масштабно, это говорит, да это просто океан. Океан возможностей.
1: Да. Да, но что еще помимо океана? То есть с океаном понятное дело, да? Он беречь, защищать, изучать, ну и быть человеком в отношении к морским этим обитателям, да, стараться не вести себя не по-человечески.
0: Не добивать его, вот, и не помните, что вы тут не единственный хозяин на планете Земля.
1: Да, и еще сегодня день домохозяйки и домохозяина. Ну, то есть, раз вы не единственный хозяин на планете Земля, то хотелось бы хотя бы где-то быть хозяином. И женщина по имени Габриэль Дельгадо учредила этот праздник, потому что, как ей казалось, в Мексике, да и в других странах, вот этому труду домохозяйки уделяют не то что мало внимания, но меньше уважения, чем надо бы.
0: Не ценит остальной люд, который в этом клане, в этом социальной ячейке присутствует, никто не замечает вот этот труд человека, который ведет домашняя хозяйка. Как-то как несерьезно считается эта работа. А тратится время, между прочим, и силы, и там и сотни часов уходит там на мытье полов, на глажку одежды, причем это не вместе.
1: На порку детей.
0: В конце концов. В угол поставить и пойти проконтролировать. Кстати, между прочим, мужчины со временем к инициативе этой мексиканской домохозяйки присоединились.
1: Ой, да, у меня знакомый один был. Знаешь, он тоже купил Rolls-Royce, поехал на встречу владельцев Rolls-Royce. Я просто мужчины
0: присоединился, да?
1: Вспомним, да. Присоединился, приезжает туда, а там одни, ну, как бы домохозяйки. Со своими молодыми водителями этих Rolls-Royce'ов говорил, все, больше не поеду, потому что его принимали не
0: за владельца,
1: да, за водителя. Я это к чему? Я это к тому, что в 2005 году в Италии начали работать так называемые кружки домохозяинов. Туда приходили парни, которые вот недавно стали домохозяинами и каким-то образом там делились впечатлениями, ноу-хау, лайфхаками и прочее.
0: В общем, искренне, в общем, переживаем за владителей Rolls-Royce, которые вот, бедолаги могут
1: попасть в просак.
0: В такую ситуацию. Ну и так, быстренько в проброс еще несколько поводов сегодняшнего дня. Сегодня, оказывается, день лучших друзей. Вот в понедельник, представляешь? Как раз можно взять всем тем, кого ты... Вот, кстати, тест будет. Вот кому сегодня там кто-то позвонил, это как раз он своему лучшему другу сегодня звонит. Есть просто друзья, а есть лучшие.
1: А еще сегодня день мороженого на свежем воздухе. Такая американская задумка, разумеется, потому что уже тепло, уже можно есть, ангина не будет, то есть, и надо бы сбывать.
0: То есть домой не тащи, а купил вот эту там, не знаю, там вот литровую упаковку.
1: А, вот об этом речь. То есть не просто день мороженого, когда его надо есть, а его можно просто на свежем воздухе.
0: На свежем воздухе, да. Что делиться, да, там? Это возвращаемся к пункту первому. Помоги своей
1: ваш холодильник.
0: Помоги своей домохозяйке. Да. Не заставляй ее перемывать посуду. Купил там литр моложеного, слупил где-нибудь в парке, и вот она тебе потом спасибо скажет.
1: Да, ну и при этом еще сегодня у православных начинается Петровский пост.
0: Очень удобно.
1: Который установлен в память верховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для евангельской проповеди.
0: Ну, вот
1: поэтому
0: как раз...
1: он, кстати, этот пост не, как мне объяснили, не самый строгий, то есть всего лишь нельзя мясо, А так рыба, овощи, все нормально.
0: Мороженое, чуваки, мороженое, вот, нет, да. Короче, я думаю так, тот, кто сидит, лупит мороженое сейчас где-нибудь в парке, это как раз вот не по поводу Петровского поста, но, может быть, он сам отменный домохозяин.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
5: Если слушать, то Радио Рокс. Пустын.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: За что нас любят с тобой, Алексей? За стабильность. Шизгара в это время суток предлагает своим слушателям новости спорта. Сколько всего спортивного состоялось в Латвии в этот уикенд? И чемпионат мира по мотокроссу. Помните, ветераны спортивной гимнастики приезжали в Ригу? Не только ветераны, действующие спортсмены-бодибилдеры опять-таки тоже выясняли отношения в Риге. И волейбол какой был причем. Женская сборная Латвии, правда, проиграла Израилю вчера 0-3, но зато мужчины с таким же счетом 3-0 победили косоваров. Ну и главное событие. Латвия вчера в Варшаве стала обладателем мирового кубка в баскетболе. Леха, все как ты любишь, 3-3. Сначала наша сборная, в составе которой выступали Наурис Мезис, Карис Ласманис, Франсис Лацис и Зигмар Лаево, которые в третий раз, кстати, выходили в полуфинал Кубка мира, и до этого наши победили голландцев, крупно литовцев, потом в полуфинале нам достались сербы, это тяжелейший был матч, Латвия его выиграла 20-19 на минуточку, и вот в финале победила Германию 20-15. А Карлис Ласманес еще и стал самым ценным игроком турнира, и вместе с бывшими своими соперниками, побежденными, один серб, второй немец, попал в символическую сборную чемпионата. Поздравляем! Ну и главное событие теннисное – это Ролан Гаррос. Время финалов пришло. Сначала про женский. Победила молодость одновременно, рост и одновременно опыт. Мира Андреева в 19 лет осуществила сказку своей жизни. Сказка моей жизни – это первый ее большой шлем. И наверняка не последний. А ее соперница Майя Хвалинская из Польши совершила тоже невероятно. Прыгнула со 114-й позиции в мировом рейтинге на 21-ю, мгновенно став топ-игроком. Заработала за один только турнир больше, чем за всю свою карьеру. 1 400 000 евро. Ее команда даже не бронировала парижский отель на вторую неделю турнира, но не верили, да и денег не было. Увидав победы Майи, поддержал землячку генеральный спонсор еще одной польской звезды, которая вылетела чуть раньше, Иги Швёнтек. Дочь администратора электрика. Скромнейшая семья. Ее родители положили на карьеру дочки все силы, деньги и не прогадали. Скромная польская пчелка показала ей силу и талант. А Мира Андреева получает 2 800 000 000 до вычета налогов за победу на открытом чемпионате Франции и 2000, конечно. Это поднимает ее на 6-е место в рейтинге WTA. Победа принадлежит самым упорным, так написано на кортах Ролан Гаррос. Ну и вчера был мужской финал. И Миру Андрееву можно было с другими звездами спорта увидеть на трибунах. Правда, уже с другой прической, в миленьких очочках такого розового цвета в форме сердечек. Помните, мы в пятницу говорили, что 100% в финале окажется представитель Италии. Так и получилось, потому что итальянцы играли друг с другом и получили финалиста Флавио Каболи. Играл он с Александром Зверевым. И Александр стал триумфатором Ролан Гаррос. Немецкий, да, Александр немецкий теннисист, впервые в своей карьере завоевал победил в турнире «Большого шлема». Встреча завершилась спустя 4 часа 20 минут. Упорнейшая была. 6-1 в первом сете, потом 4-6 во втором проиграл, потом 6-4, 6-7 выигрывает и 6-1 в итоге в пятом. А еще в четвертьфинале был очень трогательный момент, я еще заметил, а потом он в полуфинале был. В персональной ложе Александра Зверева я увидел бабушку его. Дедушка недавно покинул этот мир, и бабушка вдовела. Саша взял на себя всю ответственность, и Саша поддерживает бабушку. А бабушка, кстати, когда-то поддерживала маленького Сашу, водила его за ручку на тренировках. Поэтому все трогательно смотрели на эту историю, семейную, там и Агаси, и Анелька. Ну, а в финальном матче, конечно же, еще и Мира Андреева. Вы заметили, сегодня ни слова про футбол мы с Алексеем не произнесли. Да это и справедливо, потому что про футбол мы будем говорить много, потому что на этой неделе стартует он, чемпионат мира. Всем здоровья, правильного выбора спортивных мероприятий. Ну и завтра услышимся вновь здесь на частоте 88,6.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: плюс кара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
4: Рестораны Wirex House и Марк Нядетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Еще раз привет, человечество. Вот вам и премьерка. Впервые на этой неделе не проходите мимо частоты 88,6. Вообще никогда. Когда Шизгара, тем более. Дело в том, у нас первый выпуск наших культурных новостей вот на этой неделе.
2: Ах! Я думаю, что за премьера? Нет,
1: просто действительно, знаешь, понятное дело, можно перечислить все то, что происходило в Латвии, не только за вот этот уикенд, там выше крыши, конечно, наберется. Но мы люди, которые зависим от календаря, мы посмотрели, а что вообще с точки зрения культуры человечество позволяло себе именно 8 июня?
2: В 1787 году премьера оперы Сальери «Тарар» состоялась.
1: Это для тех, кто Сальери знает только как человека, которого...
2: Который якобы отравил Моцарт.
1: Который недопонимал Моцарта или Моцарт, который недопонимал Сальери. Слушайте, но в 1912 году в Лос-Анджелесе учреждена киностудия Universal. Скажем, универсальная киностудия, которая могла позволить себе снимать абсолютно все.
2: Смотрите, 1912 год. Как давно это было? Сколько километров пленки извели? Сколько вот этого грима и макияжа? Сколько мегаватт? Гигаватт энергии
1: потратили,
2: освещая эти лица и так далее.
1: А сколько райдеров этих актерищев, которые там, а я поеду, если у меня условно только попугай будет.
2: Сколько декораций сделали за вот эти вот 100, сколько получается, 114 лет.
1: И никакой компьютерщины. Вот, вот все по-настоящему, понимаешь.
2: Да, а в Лондоне в 1949 году тиражом 25,5 тысяч экземпляров вышел в свет роман Джорджа Оруэлла 1984. Хороший тираж, 25,5 тысяч, скажу я тебе.
1: Слушайте, понятное дело, что эта книга была и потом и на подмостки сцены перенесена, и экранизирована, и все такое прочее. Кстати, про сам 1984 год. В этот день премьера фильмов «Охотники за привидениями» раз... И в гильдию киноактеров США почтенным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.
2: Ну, здесь можно похохотать. Значит, ну, «Охотники за привидениями» — фильм такой, за которым в первой половине 80-х надо было гоняться. Были ли у вас знакомые, которые бывали за границей, могли принести видеокассеты?
1: Слушай, ну опять-таки, вот фильм, на котором, несмотря на название, можно было просто похохотать. Да что ж, на хихи попал.
2: 1971 год, получается, 55 лет назад на экраны вышел фильм «Гайдай. 12 стульев». Это тот, который с Гамиашвили и Филипповым, Пуговкиным, там, Крачковским и так далее.
1: Это, знаешь, когда люди при всей любви к Андрею Миронову там и потом долгие годы спорили, чей, скажем, чей Бендер...
2: Чья версия?
1: Нет, чей Бендер был более убедительный, Юрского в «Золотом теленке» или Гамиашвили в «12 стульях».
2: Вот или Миронова.
1: Это еще было до появления вот этого всего. И тут пришел Миронов, сказал, а у меня будет свой. Вот как бы, какой есть, уж извините.
2: А вы можете, значит, с коллегами на работе пообсуждать, какой Бендер нравится вам больше, в честь

0: слово дал и тут же его назад взял. Кстати, насчет хозяев. Помните, что сегодня Всемирный день домохозяйки. Она бедненькая старается. Ну, подарите вы ей сегодня цветы. Но, кстати, по любому поводу, куда вы отправитесь за вашим самым роскошным букетом?
1: Flowershop.lv, красный 91. Там можно будет найти свежие цветы в каком угодно количестве, по хорошим ценам, обратите внимание. Там можно найти уникальные готовые композиции или сделать свою индивидуальную, вам флорист поможет.
0: Все помнят, что на Красто 91 удобно подъехать с любой точки Риги. На Красто 91 бесплатная парковка, сколько угодно стоишь и выбираешь. Ну и доставка по Риге и Рижскому району Юрмале. Можно даже самому не ехать, а все это дело великолепие заказать в интернете. Заходите в flowershop.lv или позвоните по номеру телефона 28 49 33 89.
2: Культурный слой на радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» flowershop.lv.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился. Заезд на трудовые места проходил сначала на 3, затем на 4 баллах. Ближе к 9 часам на мониторе в моменте даже появилась 5. К этой минуте трафик вернулся в желто-зеленый сектор шкалы заторов. 3 балла и лишь несколько мест в городе, где заторы еще остаются. В частности, на Карля Ульмани Гатве в направлении центра. На островном мосту в сторону Пардаугавы в районе съезда на Мукусалас произошло ДТП. Будьте внимательны. В силе остается предупреждение от водителя грузовика Виктора.

0: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Лубанчику в сторону Плявники или из Плявник в сторону Дрелини круга около кладбища, раздают фотографии. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору, будьте внимательны, ничего не нарушайте. Мы же переходим к сводке госполиции за воскресенье. Вчера вечером на железнодорожном переезде возле станции Имонте произошло ЧП. Под поезд попал молодой человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия, начат уголовный процесс. Всего по Риге за воскресенье произошло 53 ДТП, пострадали 10 человек, в том числе велосипедист. Патрульные без дела не сидели, составили 85 протоколов, 42 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. Четверо водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один в легкой степени. Он получил административное наказание, то есть отделался штрафом. На троих заведены уголовные дела. У всех автомобили конфискованы в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
6: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билебэм, билишусер.
9: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.
10: Запустили еще одну трудовую неделю. Привет, человечество.
11: Знаете, вот меня не оставляет сомнений. Мы так налегали на то, что сегодня день домохозяйки. То есть сначала сказали, конечно, что домохозяйки, домохозяйки. А потом начали говорить домохозяйки, домохозяйки. Нет, никакого сексизма. Знаете, сегодня день того, кто работает по дому. И будет здорово, если больше мужиков будут это делать и называться домохозяином.
10: Ну и сами понимаете, сегодня международный праздник День океана, поэтому океан возможностей и у той, и у другого будет. Ну и океан возможностей услышится с нами завтра в 7 часов утра прямо здесь на частоте 88.6. Я Стас Флоренцев.
11: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
2: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
1: Если слушать, то Радио Рокс.
3: Эту землю

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Dean Cup 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу-сервис.лв. Такое шоу нельзя пропустить!
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

呵。Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Для меня это важная, очень важная вещь. Для меня это самая важная вещь в жизни. Одна из, опять-таки, топ-5 моих важнейших вещей в жизни. Это личное пространство. Я ненавижу вторжение физическое.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
2: Билеты, Билишу сервис.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «СИА КРК Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Если слушать, то Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую расширенную. И в этом смысле многие нас

0: поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны Wirex House и Mark Nedetti представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесервис.
1: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

ресторанту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: зря я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билет сервис».
2: В июне в Мэнес-аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: поеду в Москву, это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Yesterday. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Овел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рок. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Нас родители с Горшком всегда выгоняли, ну, отцы. Выгоняли из дома, говорят, тунеядцы, ну-ка быстро работать. Прикиньте тут на своих балалайках тренькать, потому что вы на этих гитарках вы себе денег не добьетесь. Или встанете как Кинчев, что еще хуже. Ну, это Миша Натис говорил. Короче, это самое. И мы с Горшком как-то пытались лавировать для того, чтобы мы могли заниматься музыкой, но и при этом не раздражать родителей.

0: онлайн на radiorocks.lv. При поддержке flowershop.lv. Огромный выбор роз, свежих букетов и растений с доставкой прямо к вашей двери. Быстро, аккуратно и с улыбкой.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио «Рокс».
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Лето и мотосезон в самом разгаре. Скутеры, спортбайки, чопперы едут, шумят, прут между рядами. И, конечно же, в зеркале их не видно, на слух не поймешь, где он, сзади или уже в твоем боковом стекле. В таких случаях лучше смотреть чаще в зеркала, особенно в пробке, ведь там мотоциклист может вынырнуть откуда угодно. И да, если уж едешь на двухколесном, будь заметным и предсказуемым, но никак не сливающимся с асфальтом фантомом. Пешеходы летом – это уже отдельная тема. Он идет неспешно, глядя в телефон, в наушниках, ест мороженое и внезапно ступает на зебру. А если зебра в тени, то ты его и не заметил, а он обиделся. Ну и главное, вне пешеходного тоже норма, особенно в курортных городах. Пляж, кафе, оживленная улица – переход в данном случае может быть где угодно. Это не по правилам, а больше по прихоти. Вывод простой. Держим дистанцию в городе, особенно рядом с остановками и парковками. А мозг держим в режиме ожидания неожиданного. Особенно в жару, когда реакция у всех как у холодильника. Долгожданное лето наконец-то пришло, а значит пришло время вспоминать методы защиты от палящей жары. Их немного, зато они действительно эффективны. Начнем с самого простого. Паркуйтесь в тени. Есть, конечно, нюансы. Например, деревьев лучше избегать. Это и клейкие потеки, и птичьи метки, ну а после внезапных летних штормов могут прилететь еще и ветки. Так что наш вариант – солидное капитальное строение. Ну и, кстати, можно еще организовать собственную тенезащиту. Это чехол, если парковка затянется на несколько дней. Ну или специально отражающие экраны. Их можно поставить не только за лобовым, но и за задними стеклами. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: Мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо, мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Рестораны Wirex House и Марк Нядетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious Service.
0: Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Истребители НАТО сбили дрон над Латвией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили национальные вооруженные силы. Французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили беспилотник, залетевший в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространству. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях, а также сообщили, что угроза возможна в Алокснэнском и Балвском краях. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
3: Про санкции.
1: В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине, легитимизирует принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Не ощутив подвоха, душа остается нищей, уходит от нас эпоха.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтере». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.
6: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: С одной стороны, рады за синоптиков, чей прогноз точностью сбывается, а с другой уж лучше бы они ошиблись, накликав дождь и грозу в аккурат к вечернему часу пик. Да, друзья, в сложных погодных условиях, видимо, пройдут ближайшие часы на магистралях и улицах латвийской столицы. К этой минуте 6 баллов, но можно не сомневаться, что в ближайшее время на мониторе появится семерка, восьмерка и, может быть, даже девятка. Пока в городе 28 заторов, однако ситуация меняется каждую минуту, пробки в городе растут. Далее, пара сообщений, которые прислали участники недавно завершившейся акции «Пилоты микс-медиагруппы», а именно водитель фуры Евгений и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Оба сообщают о работающих фоторадарах, при сильном дожде их обычно снимают, но кто знает, может быть, они продолжают контролировать скоростной режим и выписывать штрафы прямо сейчас.
2: Добрый день опять, это Евгений. Перед кладбищем в Улбраке работает фотоателье в направлении от центра.
3: Добрый день, дорожная информация. Еще один радар решил сегодня поработать. Наверное, родственник Слубанес. Это улица Лелвардес. Если двигаться от Тейки в сторону Пурциемса, за улицей Айскрауклы, там закуточки. Тем, кто ездит, знает. Так что следите за скоростью, не нарушайте. И всем хорошего дня.
1: Поблагодарим Евгения и Алексея за то, что предупредили. Также пожелаем всем нашим водителям во время дождя и условиях ограниченной видимости пользоваться световыми сигналами, проще говоря, поворотниками. Включайте их заранее. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии стали чаще откладывать крупные покупки. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречие между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до минус 8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился, комментирует экономист банка Карлис Пургелис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургелис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогую технику жители продолжат оценивать с осторожностью.
2: Про безопасность.
1: Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Берзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали.
2: Про помощь.
1: Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие. Для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активно доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров жизненно необходима.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Мы, конечно, зададим сегодня жару, други мои. Рок — это состояние души, а не только забойные треки, как у группы «Пилот», которая открыла наш вечерний экшен на Радио Рокс. Обычно мы начинаем с хроники, но сегодня много событий, которые хотелось бы отметить музыкально, так что продлим удовольствие и разнесем интересные моменты, связанные с 8 июня, по всему эфиру. Итак, начнем с неожиданного. Будем слушать Александра Розенбаума. Дело в том, что в этот день доктор с гитарой получил народного. Но мало кто знает, что Розенбаум в душе рокер. И прямо сейчас услышим то, что по-настоящему прет из души народного артиста.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: И что там погода за окном, когда с нами лето и вечно зеленый Радио Рокс? Группировка «Ленинград» и так далее. После автомонитора вернемся, продолжим вечер под все лучшее и любимое. Очень скоро с нами Вячеслав Бутусов, «Пикник» и Алиса с треком «Вот так».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Что касается трафика, то самый загруженный час суток в латвийской столице – это по рабочим дням время с 17 до 18. А если еще и погодные условия не важнецкие, ну вот как сейчас гремит гром, сверкают молнии, идет дождь, то вот вам, пожалуйста, 8 баллов на мониторе к этой минуте. Более 60 красных пробок и бордовых заторов. ДТП в привычном месте на выезде с Мукусалас на Каменный мост по направлению в центр. В Пардаугаве заторы на всех прилегающих к мосту улицах. Отметим, что на минувшей неделе за трудовую пятидневку с понедельника по пятницу в городе произошло 459 ДТП, то есть в среднем 92 аварии за сутки. И, как видим, этот показатель не снижается даже летом. Еще о текущей ситуации на рижских дорогах. Медленно движется поток на Даугавгривас, на участке Лелрыбас-Каунцема, на Карле Ульманя перед Вейнебасгатвой в обоих направлениях. Также крупные заторы на Деглова и на Лубанас и на Густава-Земгала-Гатве, особенно в сторону Восточной магистрали. Что ж, сложностей предостаточно. Будьте предельно внимательны и своевременно включайте поворотники. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь при обретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсер Дибас» «Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.

0: На радио «Рокс» классика от группы «Наутилус» и Вячеслава Бутусова лично. А мы же продолжаем следить за событиями, которые произошли 8 июня в музыкальной истории. Сегодня 73-й «Хэппи Бёрзды» отмечает британский барабанщик Джефф Рич. В свое время поиграл в известных группах «Стрич», «Клаймакс Блюз Бэнд», а также на протяжении 15 лет в «Статус Кво». Ему сразу удалось схватить удачу за хвост. В 86-м был выпущен альбом «In the Army Now». Помимо заглавного хита, синглами вышло несколько достойных треков. Все вошли в горячую двадцатку британского хит-парада. Это «Dreamin'», «Rolling Home» и «Red Sky». Вот именно это творение британской банды «Status Quo» мы сейчас и заслушаем на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15 плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 18.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я считаю, рок-музыка — это все-таки дух, это некое отношение к делу, к себе самому, к тому, что ты делаешь. Это не обязательно должны быть какие-то там тяжелые звуки и какие-то жесткие гитары. То есть это, наверное, да, но не только, как говорится, гитары, барабаны, бас. Все-таки здесь некая должна быть еще философия, связанная со словами, ну вот с тем, о чем ты поешь.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: «Страна чудес» и группа «Серега» на Радио Рокс. У нас следующее событие, которое отметим музыкально. 82-я днюха американского композитора-певца и на гитаре игреца Боза Скэгса. Он успел засветиться в 60-е в группе Стива Миллера, а затем выпускал сольные альбомы, которые очень нравились критикам. Музыкальный сайт AllMusic охарактеризовал Скэгса как одного из великих блю-эйд соул-певцов, который начинал петь с песочком, то есть с небольшой хрипотцой и доверительностью в голосе, но настоящий успех пришел, когда Босс свернул в сторону софт-рока во второй половине 70-х. Мы же послушаем клевый, но довольно редкий трек, который оказался на альбоме 2015 года в качестве бонуса, и называется он многозначительно «MPB».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число вакансий в Латвии в прошлом году сократилось. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2% были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном – 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,9% или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%, а в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%, в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров – 5,7%, в сфере административных вспомогательных услуг 3,6%, в сфере здравоохранения и социального ухода 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге 2,8% или 13 900 вакансий, а самая низкая в Латгале 1,1% или 700 вакансий.
2: Про Ригу.
1: Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на 2. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачное с прояснениями погоды. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, на море до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Прошедший день еще не затих и не опустел, как пел только что об этом Костя Никульский. Наш вечерний экшен «Рок жив» в самом разгаре. Пошел второй час задушевного общения, и в это время обычно выходит «Рок-хроника», часть вторая, имеющая отношение к текущему дню. Но событий и дат было столько 8 июня, что для разнообразия мы их разнесли по всему эфиру. И теперь переходим к следующему музыкальному моменту, связанному с группой Procol Harum. Дело в том, что ровно 59 лет назад в этот день легендарный хит «A Whiter Shade of Pale» стал в британском сингл-чарте номером один и оставался на вершине в течение 6 недель. Трек входит в число 30 синглов всех времен и народов, проданных количеством более 10 миллионов копий по всему миру. В 2004-м издание Rolling Stone поместило композицию на 57-е место в списке величайших песен. Надо добавить, что композицию сочинил вокалист и клавишник группы Гэри Брукер, на стихи поэта-песенника Кита Рида, автора почти всех текстов Procol Harum. Ну а мелодия, как нетрудно догадаться, навеяна музыкой Иоганна Себастьяновича Баха.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Группа «Князь» с треком «Разрисованный город» на Радио Рокс. У нас же картину вечера рисует художник по имени Дождь. Именно поэтому трафик латвийской столицы сегодня почти экстремальный. Полным-полно заторов и пробок. Чуть подробнее об этом поговорим сейчас в автомониторе, после чего вернемся и продолжим нашу вечеринку в компании Радио Рокс. Впереди Ума Турман и группа «Аукцион» с треком «Дороги» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Начали с погоды, потому что сами видите, как она влияет на дорожную обстановку. До 9 баллов дорос трафик в половине шестого. Количество существенных заторов было под сотню. В данный момент, как обычно, это бывает после 18 часов. Пробки расти перестали, наоборот, уже постепенно снижаются. 6 баллов сейчас на мониторе, пятерку ждем в течение получаса. На второстепенных дорогах стало заметно свободнее. Ну а пробки и заторы остаются на самых важных и востребованных направлениях, а также в местах дорожно-ремонтных работ, как, например, на улице Деглова. Отмечу один сплошной затор на Лачприше, на Островном мосту, на Карля Ульманя Гатве, а также в обратном направлении, в первую очередь перед Венибас Гатве. Плотно на Краста, на мосту Славу, на съездах и подъездах к нему, в частности, на улице Педруэс. И трудности на участке Валдемара, Вантовый мост, Калнцема. Вот только что получили сообщение от водителя такси Александра Рязанова. Вантовый мост из центра, примерно в середине моста, а в левом ряду ДТП. Пробка капец, пишет Александр. Отметим, что в низких местах на дорогах появились подтопления. Ну что ж, главное не торопиться, спокойно, уверенно добраться до места назначения без приключений, чего всем и желаем. Меня зовут Владимир Тин, это заключительный выпуск «Автомонитора» на сегодня. Всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Радио Рокс.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Ума Турман на Радио Рок с треком «Звезды». Есть мнение, что это живые существа высшего порядка, состоящие из чистой энергии. Но кто знает, может, в этом и есть правда, а также следующий этап нашей жизни. Мы же переходим к следующему событию, имеющему прямое отношение к 8 июня. 64-й Happy Birthday отмечает Ник Роудс, клавишник британской группы Duran Duran. Ник из Бирмингема, города Оззи, Black Sabbath и Judas Priest. Однако музыка Duran Duran больше тянет к синти-року, альтернативе и новой волне. В школе Ник не доучился, с 16 лет Роудс подрабатывал диджеем, пока в 78-м не началась жизнь в группе, в которой он шпилит и, как говорится, по сей день. Один из ярких хитов из альбома «Астронавт» 2004 года выпуска, композиция, которую будем слушать, она называется «Что будет завтра?».
1: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
3: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор». А также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15 плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Группа 7Б и «Молодые ветра» подвели наш ежевечерний экшен-рок «Жив» к финишной прямой. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. А этот час запечатают Чиж и компания, а также Aerosmith с треком «Living on the Edge» или «Жизнь на грани». В общем, приятного прослушивания.
1: С вами Владимир Тин. Рок «Жив». Радио «Рокс».

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Реклама.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

ночевать мы одни. Мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билетшу-сервис.ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, местами на побережье и на севере Видземе плюс 15 плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Радио Рокс 88,6 FM. Домой!

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Люди так или иначе распадаются там, в пик распадаются, там как это многие за денег распадаются, да? Мы честно прошли свой пик, и мы не распались. И у нас никогда не было конфликтов из-за бабок. Никогда. То есть деньги мы никогда внутри не делили.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши Сервис».
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билеты.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: наши песни.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жер через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

спину.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15 плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 18.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. I could stay away.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами, возможно, кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Если слушать, то радио Рокс.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами, возможно, кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.